Там допред бифен, такрат, ко се служба конча. Тистем черным костюмом, им петках, лакотна, кот сырна.